0: У різних регіонах Росії дебати постійно зривали, просто не приходячи на них.
1: Доброе утро. В прямом эфире государственная телерадиокомпания «К» в студии Елизавета Дорохина. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В нашу студию кандидаты не явились, поэтому я с вами прощаюсь, а далее в эфире агитационный блок и тематическое вещание.
2: Этим утром, согласно жеребьевке, в нашу студию должны были прийти представители четырех политических партий. Партии «Единая Россия», партии «Новые люди», партии «Зеленые» и КПРФ. И один из представителей сегодня здесь Іван Гвоздак.
0: Фейковість же самих дебатів підтверджують сьогодні опозиційні політики. Навіщо туди йти, якщо і так всі заздалегідь знають, хто переможе?
3: Ну що, друзі, сидимо, грустимо з Павлом Георгійовичем на острові Сахалін. О том, что дебаты сегодня – это не дебаты, не инструмент действительно сегодня соперничества и политической конкуренции, коим они изначально являлись. Ни вопросов, ни дискуссий.
4: Никого вообще не пустил на выборы Путин, да? Даже партию «Яблоко», даже во главе с малоизвестными политиками. Вот. И если ты не можешь ни на что повлиять, а вдруг что-нибудь ляпнешь ты еще в этом эфире? Нафига туда ходить-то? Я только что посмотрел, какой-то ЛДПРовец там материться начал, зачитывая письма, да? Ну просто вот матерные слова стал произносить, читая письмо какого-то избирателя.
5: Ко мне, как к депутату, постоянно обращаются наши земляки с вопросом по жилью. Да, наимали действительно много жилищных программ.
4: Поэтому, ну что туда ходить-то? На эти дебаты. В принципе, ну, смысла нет никакого.
0: Звичайно, були і сміливці, які наважилися сказати все, що думають. Тільки ось знову вийшло все це досить дивно.
6: Буду иногда читать, чтобы не ругаться матом. Почему мы находимся в такой жопе? Построили строй тоталитарного контроля над людьми. А конец спектакля хреновый. Смысл выборов искажен. А мне... Хуже некоторых чиновников только пидасы. Жизнь хреново, так и скажите.